0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и изменить положение 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества. По данным, запрет на перевозку российского СПГ ударит по греческой суходольной компании. Германия и Португалия добиваются послабления для закупки российской рыбы ради поддержки своих перерабатывающих предприятий. Франция и Италия хотят смягчить визовую политику в отношении российских граждан из-за статуса главных туристических направлений Европы. Кроме того, Еврокомиссия прорабатывает экономические последствия ограничений. Она планирует убрать из документа положение относительно австрийского банка Райффайзен, добавить пункт о заморозке потолка цен на российскую нефть и представить экономический анализ на встрече послов ЕС 22 июля. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28%. До 60 миллиардов долларов. Волгоградские водители сообщают о стабилизации ситуации с топливом. На автозаправочных станциях крупной федеральной сети лимит отпуска бензина увеличен до 40 литров. Этот шаг стал логичным продолжением планомерного снижения напряженности. В течение всей недели горожане наблюдали сокращение очередей, а большинство колонн опустело. На сетевых АЗС присутствуют дизельное топливо и холодные марки бензина АИ-92 и 95. А тот факт, что увеличение лимита было анонсировано сотрудниками ранее, подтверждает плановость мер по нормализации обстановки. В полицию обратилась жительница центрального района, у которой из подъезда пропали 3 велосипеда. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток. Школьник признался, что проник в подъезд вслед за жильцом, перекусил тросы противоугонных устройств и похитил транспорт. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». Велосипеды изъяты и возвращены владельцам. Из подозреваемого взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 20 по 24 июля в Волжском проведут обработку деревьев и кустарников от вредителей. Химикаты распылят на проспекте Ленина и двух десятков улиц, включая Волгодонскую, Горького, Кирова, Сверлова и Скверы. При этом работы будут вестись с 4 до 9 утра и с 19 часов до полуночи. Жителям ближайших домов рекомендуют держать окна закрытыми, а во время прогулок ограничивать доступ детей и домашних животных к зонам распыления для их безопасности. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, привет тебе, дорогой наш дружочек и дорогая наша подружаечка. Спасибо, что выбрали 101.5 Волгоград ФМ для того, чтобы заряжаться на целый день. 4 ближайших часа. С вами ведущая утреннего шоу
3: 3-4.
2: Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Да, пока вдвоем, как говорится. Но
3: мы как две пары тех самых батареек, которые даже когда садятся, мы покусали друг друга, и все.
2: Да.
3: Заработало.
2: Да. Опять. Вот до этого вот прям буквально. Сейчас смотрю вот эти шрамы на руке. Откуда у меня? Правильно. Короче, ребят, мы заряжены. Надеемся, что вы тоже будете заряжены благодаря нашей энергии. У нас есть рубрики, которые помогают нам под музыку, как говорится, все это дело красиво оформлять. И это передача, я имею в виду, это энергия.
3: Вы только музыку любите, да.
2: Вот, короче, прогноз погоды, рубрика под названием «Календарь», еще сенсация с курьезными новостями и, конечно, конкурс «Прочь постова», но и это не все.
3: Да, дамы и господа, смотрите, сегодня нельзя упускать, не, скорее дамы даже, господа, просто сидите, не дудите. Значит, смотрите, девчонки, для вас сам себе антидепрессант, релаксант, так называется девичник. Девичник, который проходит сегодня, прям пройдет в старой Сарепте с корпоративным психологом Кирой Wellness, корпоративный психолог Сбера. В программе обучение формированию мини-психологической разгрузки, осознанной релаксации. Длительность примерно 2 часика. 18:30 уже начало. Напомню, что музей-заповедник Старая Сарепта находится на улице Изобильная, 10. Стоимость билетика 800 рубликов.
2: Ну, в целом...
3: Антидепрессанты стоят дороже, мне кажется.
2: Да, согласен. Как будто бы выбор очевиден, друзья. Прямо сейчас давайте уже стартовать. Ты слушаешь родное Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что? В доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Привет, соседка. А вы куда?
12: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Так, друзья, давайте прямо сейчас отправимся куда-то, где можно посмотреть погоду, ну, например, на крышу планетария. У нас здесь он рядом, правильно же? Вот, если говорить про погоду в Волгограде, то очевидно, что жарковато. Но это лишь общая информация. У нас есть информация, которая касается тех людей, которые сегодня собираются, например, потусить на речке. Значит, смотрите, 26 градусов уже сейчас за окном. И будет больше, что вполне логично. 33 обещают нам сегодня, малооблачно, без осадков. Ветра практически не будет. Так что готовьтесь. 23 ночью, то есть буквально на 10 градусов меньше. Это, кстати, довольно тепло. Если говорить про завтра, будет теплее, но при этом облачно с прояснениями и... Ну нет, дождя не обещают, будет просто не так сильно солнечно. Ну а ночью будет еще жарче, 24 градуса. Это если говорить про день завтрашний. Желаем всем, конечно же, наслаждаться летом, пока есть такая возможность, потом сами будете вспоминать.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте заглянем в календарь, друзья. Сейчас время-то 7 часов 28 минут, поэтому пора боже. 21 июля сегодня на календаре день переучета. Да, та самая история, которую можно видеть, ну, например, в виде таблички. Я помню, это, по крайней мере, в мою бытность такое было, когда непосредственно подходишь к какому-нибудь, ну, например, магазину, а там написано «переучет». Переучитывали что? Что, недоучитали или что? Да, короче, такая вот история. День или

0: люди все чаще стали задумываться как раз о здоровье. Соответственно, что? Проходим мимо. Правильно же? Ну, например, мимо чего? Давайте, нездоровая пища. Майонез – нездоровая пища? Да, вкусненько, согласен. Но не совсем, мне кажется, то, что прям вот нужно, да? Может быть, еще что-то, что является нездоровым, да? Чтобы ты был здоровым, просто следи за трендами. Там все реально чаще всего рассказывают. Значит, что касается интересных событий, в этот день в России принят первый цензурный устав в 1804 году. До этого так уж прям... Нормально раскатывали. Короче, сегодня еще человек впервые вступил на поверхность Луны в 1969 году, 21 июля. Именно этим человеком стал Нил Армстронг. Не тот самый, который играет на трубе, друзья, а Нил Армстронг, потому что часто путают их, да? Значит, Россия и Турция заключили Кючук-Кайнаджирский мирный договор. Ну, такая тоже история, 1774 год. В целом, по событиям, наверное, пожалуй, ну, все. Хотя, кто его знает, может быть, есть какие-то еще, которые мы не учли, но именно о них в том числе, возможно, поговорим в конкурсе под названием «Проще простого». Еще раз, друзья, напомню, что конкурс состоит совсем скоро. Там обычно что? Нужно, чтобы человек дозвонился по номеру 39-101.5 и просто выбрал правильный вариант ответа из двух предложенных. Ну и, соответственно, сам по себе вопрос должен быть проще, чем простой.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90 8 90 30.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста

0: По себестоимости успей купить в Поле Профиля. Телефон в Волгограде 977-377, Волжском 205-255.
1: Не будет на стенах у нас перелома.
2: Не будет, если кирпич выберешь строма.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Прямо сейчас, друзья, можно уже дозваниваться по номеру телефона 39-115, потому что у нас есть классная история, связанная с конкурсом. Да, проще простого, и, конечно же, нашим партнерам, Центром развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад», предлагаем вам безлимит на один день для одного ребенка. Забирайте и, соответственно, отправляйте. Ну, или отправляйтесь сами, если вы ребенок. Ну, и опять же напоминаю, друзья, что в нашем эфире прямо сейчас можно поиграть. Сделать это можно по номеру телефона 39-115. Один вопрос предложил бы я вам. Ну, наверное, все-таки будет два. Как минимум, первое — это «Как зовут?» Да, правильно? Потому что надо как-то поприветствовать конкретного человека в эфире. Ну, и второй вопрос, соответственно, будет связан с календарными событиями. Возможно, что-то выберем специально для вас. Вот, если что, у нас есть Макс Телега 927-522-115. Вообще, подписывайтесь на наш канал в Телеграме и в Максе. И, соответственно, следите за новостями и событиями, которые происходят на территории и за территорией эфира. Ну и, конечно же, как всегда, традиционно, мы еще иногда проводим конкурсы, в том числе и в наших сетях. Вот, прямо сейчас, давайте так, 39-115, 5 секунд даем вам для того, чтобы дозвониться, потому что, на самом деле, у нас есть возможность еще и написать сообщение в нашем мессенджере. Итак, кто-то на связи. Алло, привет.
3: Да, доброе утро.
2: Кто это?
3: Елена.
2: Лена, как настроение с утреца?
3: Прекрасно, едем с дачи на работу, все отлично.
2: Едем с дачи на работу?
3: Да.
2: С дачи, которая получается с ночи.
3: С ночи, да.
2: Прикольно. Прикольно. Все, то есть получается, что-то там поделали, не выспались, едете еще на работу.
3: Есть такое, но удовольствие.
2: Но удовольствие, хорошо, ладно, окей. Кого отправите в случае победы, значит, в Центр развлечений «Космоклуб»?
3: Сын, 9 лет, очень любит там посещение, вот. Он уже, поэтому было бы здорово.
2: Были, знаем, да, получается? То есть фактически
3: Да-да-да.
2: Все нормально. Ладно, окей, тогда вопрос такой. Мы сегодня нашли в календаре, что человек впервые вступил на поверхность Луны в 1969 году. Это сделал Нил Армстронг. Значит, соответственно, с помощью американского корабля «Аполлон-11» случилась эта история. Ну, на самом деле, как бы случилось и случилось, казалось бы, но про Луну мы, оказывается, много чего не знаем. И вот какой у меня вопрос, связанный именно с Луной как спутником Земли. У нас же есть какое-то, значит, взаимодействие, значит, какое-то связанное с гравитацией. И вот какой вопрос. Спутник Земли. Ой, я там слышу сам себя. Надо чуть-чуть потише сделать. Постепенно отдаляется от Земли или приближается к Земле со скоростью около 3,8 сантиметра в год?
3: Отдаляется.
2: Отдаляется? Это факт известный,
3: да,
2: что ли?
3: Муж машет рукой.
2: А, все понятно. Муж машет рукой, соответственно, он показывает, что... Может, он показывает, типа, хватит уже, бросай трубку, мы не знаем ответ на этот вопрос.
3: Возможно, но я рискну. Вдруг это отдаляется.
2: Это правильный ответ, да. Луна, оказывается, удаляется от Земли со скоростью пусть 4 почти сантиметра в год, но все же это происходит из-за вот этих сложных гравитационных взаимодействий с нашей планетой. Я не знаю, в какой-то момент мы можем проснуться и не увидеть Луну, что ли, получается, потому что кто его знает, может,
3: о,
2: она
3: боже
2: так...
3: мой.
2: Да, ну, надеюсь, что такое у нас случится. Главное, что мы увидим точно ребенка по имени, кстати, какому?
3: Артемий.
2: В космоклубе на целый день, возможно, родители его с радостью отправят для того, чтобы...
3: Обалденно.
2: Да, все, значит, теперь мы что делаем? Традиционно кричим название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко, как будто с дачи ехали на работу.
3: 3-4!
2: Нормально!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Лучший союз – вы и дом от Югдом+.
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
9: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ленинград FM.
1: Да, друзья, время 7 часов 55 минут. Мы, как всегда, тут нарезаем вам сенсации, каких-то курьезов и так далее. Ну, возможно, вы видели новость о том, когда тот самый, значит, президент США Дональд Трамп вручал, соответственно, кубок чемпионов мира испанцам. Вот, он, так сказать, решил остаться на фотосессии, чтобы, немножко своим лицом поторговать. Ну и, соответственно, даже Инфантино, тот самый, кто возглавляет FIFA, пытался его отвести в сторону, потому что, ну, вроде команда должна праздновать самостоятельно. Однако, все-таки попал он вроде как бы на фоточки, все дела, и на видео. Вот, ну и, казалось бы, ну, попал, что, пусть будет. Но при этом, как выяснилось чуть позже, когда уже начали публиковать фото с непосредственно награждения, непосредственно FIFA и сборная Испании просто подчистили Трампа на снимках и сделали так, что его не было рядом с командой. Вот тебе и пожалуйста. Вот тебе и авторитетная личность, да? Как-то так, друзья. Да, вроде как бы быть президентом здорово, но потом узнать о том, что тебя стерли с фотки, ну, как будто бы немножечко обидно. Вот. Но в целом, такая вот, понимаешь ли, история. И такой довольно интересный факт. Узнал о том, что фермеры в Китае на новый уровень вышли. Начали уничтожать сорняки высокоточным лазером. Такая вот большая машина едет, похожая на комбайн. И, значит, сорняки с помощью ИИ, оказывается, выявляют те самые, значит, получается, точнее, машина выявляет с помощью ИИ сорняки и просто выжигает их на ходу. Перемещение, ну, так довольно быстрое для этого, значит, процесса. И таким образом огромное количество площади можно вот таким образом обработать. Как по мне, выглядит, во-первых, очень круто, когда лазером там вот это вырезают эти сорняки на поле, где есть еще и непосредственно те самые важные сельхозкультуры. Вот так защищают, соответственно, в Китае. Может быть, это лишь пока что образец, и, может быть, ну, не слишком-то распространенная история, потому что, на самом деле, это уже очень уж, мне кажется, дорогостоящее оборудование. Но, как по мне, вполне себе будущее может быть и за такими машинами. Просто я вспоминаю, что лазера у меня не было. У меня не было даже лазерного меча, как в «Звездных войнах». Вот, иначе бы я точно расправился там с крапивой и так далее. Но сорняки на огороде, когда мы, соответственно, росли, мы рвали руками. До сих пор вспоминаю это как самый ужасный ужас, друзья. То есть все, что угодно, красить, копать, таскать песок, не знаю, что угодно, только не полоть траву. Потому что чаще всего это происходило именно руками, потому что мне говорили так, что тяпкой ты обрываешь корни, оставляя таким образом возможность вырасти сорнякам снова. Поэтому с корнями по полной. Вот так, друзья, с корнями будем, соответственно, мы врываться во второй час утреннего шоу 3-4. Всем хорошей музыки, отличного настроения. 3-4.

0: Твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронным образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. Пишет ТАСС, Россия и Индонезия готовятся к переговорам о флоте плавучих АЭС, ожидая решения президента страны по развитию атомной энергетики. По словам посла России в Джакарте Сергея Толчунова, для энергодефицитных малых островов по АЭС приоритетный вариант из-за простоты доставки. При этом на острове Ява наблюдается профицит энергии от угольных станций, которые страна планирует закрыть под давлением Запада ради зеленого перехода. Дипломат отметил, что индонезийцы выведут России лидера благодаря станции «Академик Ломоносова» и назвал перспективы сотрудничества очень хорошими. Как пишет «Высота 102» в Волгоградской области, торговые сети и организации заключили около 700 добровольных соглашений о стабилизации цен на широкий перечень продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, крупу, вермишель, картофель и многое другое. Механизмом для этого служит постановление правительства Российской Федерации номер 662, разработанное ФАС России, которое позволяет региональным властям заключать такие договоры с участниками рынка. Данная мера направлена на сдерживание роста стоимости социально значимых товаров первой необходимости в регионе. В Кумыжевском районе Волгоградской области открылся приуроченный к году единства народов 6-дневный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас». До 24 июля на учебно-тренировочных сборах в местечке Прорва казаки обучают молодежь рукопашному бою, метанию ножей, владению оружием, первой помощи и применению лекарственных трав. Основные события пройдут 25 июля в станице Кумыжинской. Гостей ждут интерактивные площадки, молодецкие забавы, детская поляна и казачий городок, выставка продажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная медовая лавка, скачки на донских лошадях и выступления творческих коллективов, которые завершит ансамбль «Касачьи песни «Браты». В Ворошиловском районе Волгограда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается обновление участка улицы Социалистической, Междупрофсоюзной и Академической. Уложено свыше 700 квадратных метров тротуарной плитки у домов номер 14 и 16. Установлены новые фонари, высажено более 30 деревьев, свыше 400 кустарников и газон на 2000 квадратных метрах с автоматическим поливом. Параллельно продолжается реконструкция отрезка улицы Профсоюзной от Рабоче-Крестьянской до Симбирской, замены водопровода и теплотрассы, укладкой плитки, обустройством полива, а также готовится к обновлению бульварная зона около пересечения этих улиц. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Всем доброго утра, друзья! Сегодня я буду один. Дина Косичкина сегодня с утра уже уехала. Что правильно, сдавать на права? На права плавать под водой. Короче, она станет крутым дайвером, и у нее сразу 2 дня экзамены. Вот такая вот история, по крайней мере, которую она придумала для нас. Сами-то мы понимаем прекрасно, что, возможно, она будет шахтером или, может быть, не знаю, альпинистом. Вот про дайвинг, как будто бы какая-то выдуманная фигня. Ладно, меня зовут Олег Шарапов, это утреннее шоу. 3-4, молодцы, что слушаете. И вот прямо сейчас нашел фотку, на которой абсолютно точное сходство в одежде у 2 персонажей кино. Конкретно это, значит, Армен Джигарханян, который сыграл одного из, значит, главных, значит, персонажей в фильме «Ширли-мырли» 1995 года. Значит, посмотрите обязательно фотки или посмотрите еще раз эти фильмы. Для кого-то «Ширли-мырли» является культом комедии, но для кого-то ведь фильм «Джокер» 2019 года с Хоакином Фениксом тоже является культовым фильмом. Так вот, одежда один в один похожа. Как будто бы ребята вдохновились нашей комедией и решили Джокеру состряпать что-нибудь похожее на персонаж Джигарханяна. Как-то так, друзья. Ладно, прямо сейчас будем рассказывать вам о том, что ждет нас в этом часе. У нас есть прогноз погоды. Рубрика под названием «Живи с этим», где есть интересные факты. Может быть, факт, не знаю, но будем разбираться. Точнее, буду. Не с кем мне здесь сегодня диалоги вести. Также у нас будет сегодня конкурс под названием «Навигатор», а еще любимая всеми рубрика «Сенсация с курьезными новостями». Ну и, как всегда, легкая афиша, которую обычно озвучивает Дина Косичкина. Южный парк Волгограда открывает 21 июля, то есть буквально сегодня, друзья, с 10 утра встречают, соответственно, первых гостей Южный парк. Правильно вы поняли, он находится где? В створе бульвара Энгельса в Красноармейском районе. Соответственно, он и будет называться Южный парк Волгограда, символизирующий расположение Красноармейского района. Станет таким, по сути, новым местом притяжения для жителей самого Южного района города с благоустроенными прогулочными зонами, семейными аттракционами и, кстати, там будет 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Всем желаем, соответственно, хорошего отдыха, друзья. Лето не повод сидеть дома. Даже так сказал. Лето – это прям повод не сидеть дома. Прямо сейчас стартуем. Слушай, родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на 7 ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на 7 ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
8: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде в Волгограде прямо сейчас, друзья. За окном, кстати, солнечно, и в целом на протяжении всего сегодняшнего дня солнечно так и останется. 26 градусов нам показывает термометр, и сегодня ждите до 33 повышения температуры воздуха. Кстати, ветра практически не будет, хотя и обозначен он как северный. Ха-ха, точно уж, по поводу ветра не переживайте. Ночью 24 градуса, что, соответственно, хорошо. Завтра будет приблизительно так же ночью, но днем будет жарче. До 34 поднимется столбик термометра. Облачно с прояснениями, без осадков, поэтому лето вступает в свои права. По крайней мере, на ближайшие пару-тройку дней точно.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Слушайте, я предлагаю прямо сейчас немножко развенчать мифы, потому что в нашей рубрике «Живи с этим» можно рассказывать интересные факты. И вот нашел, по сути, один факт, состоящий, так сказать, из двух частей. Короче, ребята из серьезного, кстати, Карнеллского университета США доказали нам, что привычка запивать обед водой, чтобы быстрее наесться, на самом деле это так себе привычка, ибо мы съедим больше еды, если будем ее запивать. Есть такие люди, среди моих знакомых, кстати, есть такие ребята, которые не едят, если рядом не стоит стакан воды. Выяснилось, что на каждые 100 граммов выпитой воды участники съедали дополнительно 39 граммов еды. А если постоянно чередовать глоток с кусочком, это добавляет еще почти 5 граммов пищи за каждый раз. Жидкость, оказывается, смывает сухость и мешает мозгу вовремя подать сигнал о сытости. Поэтому с водой вы, скорее всего, съедите больше еды. А если вы следите за питанием и не хотите переедать, тогда вам точно этот факт зайдет, друзья. Ну и опять же, острая еда. Говорят, ее ешь больше, потому что, ну, рецепторы...

0: отказаться от воды во время еды, ну и, соответственно, отказаться от неупотребления острых соусов, потому что, на самом деле, они иногда действительно важны. Ну, например, если не злоупотреблять, то острый соус, я знаю точно, еще, помимо прочего, могут быть такими, знаете ли, убийцами бактерий, которые иногда действительно нам могут мешать жить. Короче, прямо сейчас мы переходим дальше к прослушиванию отличной музыки. Живите с этим.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
4: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. 977-377.
3: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.

0: Ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так, ребята, можно звонить, как всегда. 39-105, у нас 8 часов 39 как раз минут. Так что все совпало. Обычно в конкурсе «Навигатор» играют люди, которым есть, так сказать, чем порадовать других людей, похвастаться самому. Соответственно, это знание нашего любимого города Волгограда и города-спутника Волжского. Да, иногда выезжаем и в область тоже. И там тоже есть люди, которые разбираются. Но не сложный конкурс, потому что предлагаем каждому вопросу три варианта ответа. «Навигатор» сегодня спонсируется нашим спонсором ИП «Шнайан Вазген Татосович». Выставка «Мир пауков 0+». Соответственно, уже с 17 июля в ТРК 7 звезд можно посмотреть ту самую выставку. Более 40 видов восьмилапых пушистиков, игуаны, змеи, ящериц, скорпионы, скалопендры и многое другое. Авторская экскурсия от профессионального кипера. Это действительно, ну, как по мне, довольно интересное мероприятие. Особенно, когда дело касается там, например, вас и ваших детей, и вы думаете, что мы этим летом еще не успели сделать. Вот, пожалуйста, точно можете взять на заметку. Ну, и, как всегда, чтобы выиграть пригласительно на двоих, можно позвонить 39-101-5, прокатиться по Волгограду по тем флажкам, которые мы расставили на карте, ну, либо в нашей телеге Максе 927-522-101-5 ответить всего на один вопрос с предложенными тремя вариантами ответа. Кстати, там очень быстро люди отвечают, поэтому надо быть первым. То есть, прям реально молниеносная реакция. Давайте начинать тогда движение. Итак, внимание, что сегодня за вопросы?
1: Начинаем движение.
0: Ну, во-первых, еще раз напомню, 39-105, пока озвучу вопрос, в принципе, можно будет дозвониться. Смотрите, сегодня, оказывается, 21 июля 1904 года завершилось строительство Великой Сибирской магистрали. И у нас вопрос, какой улицы нет в нашем городе, связанной, соответственно, с чем-то сибирским? Поехали. Нету улицы Южно-Сибирской. Нету улицы Новосибирской или нету улицы Сибирской? Три варианта ответа. Какой улицы нет в Волгограде? Южно-Сибирской, Новосибирской, Сибирской. Макс или телега? 927-522-101-5. Пишите туда свой ответ правильный и получите два пригласа на ту самую выставку «Мир пауков».
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ты смотри, что творится, а? Вот это да, в ростовском роддоме мама и дочь родили с разницей в один день. 43-летняя ростовчанка стала мамой и бабушкой, вот, соответственно, всего лишь в один день разница. Елене 43 года, это ее третьи роды, Кристине 24, соответственно, она дочка Елены, и ее первенец, соответственно, родился в роддом, они попали с разницей в день. Каждый за сутки до родов мама и малышки еще и в результате оказались в одной палате. Вот это красота. Так что даже к своим крохам, которых, соответственно, тоже, ну, уже мы знаем, что это родились девочки, соответственно, вставали по очереди сразу к двоим. Вот, как сказала сама Елена, мама, так сказать, и бабушка одновременно, немножко совестно, говорит мне, так внуков просила у Кристины, теперь сама вот не могу нянчиться с внучкой, так как повод у меня, конечно же, уважительный, показывая на свою малышку при выписке. Вот это я понимаю праздник в семье, друзья. Вот, ну и такое бывает. Вот, если говорить про еще различные сенсации, курьезы и прочее, давайте так скажу, что в России неоднократно выступали с предложениями поднять верхнюю планку возраста молодежи. Ну, вот теперь официальная позиция ВОЗ, по крайней мере, точно соответствует моему личному ощущению. Короче, молодость заканчивается теперь в 45 лет. Короче, имейте в виду, значит, сейчас составляет в России она вроде как бы 35 верхнюю планку, но по данным ВОЗ молодость заканчивается на цифре 45. Получается, что средний возраст наступает в 45 и заканчивается в 59, а вот от 18 до 44 лет это молодежь, по версии ВОЗ. Значит, что касается меня, даже несмотря на то, что я уже преодолел порог молодости по, опять же, мнению Всемирной организации здравоохранения, все равно чувствую себя вот тем пацаненком, который, значит, босиком идет на речку, понимаешь ли, со своими дружбанами. Простите меня, ведь я уже далеко не пацан. Короче, всем хорошего настроения, друзья. Мы переходим в третий час утреннего шоу 3-4. Ну и, соответственно, там тоже будет много чего прикольного.
1: 3-4. Утреннее шоу.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%. До 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Как пишет ТАСС, Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и изменить положение 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества. По данным, запрет на перевозку российского СПГ ударит по греческой суходольной компании. Германия и Португалия добиваются послабления для закупки российской рыбы ради поддержки своих перерабатывающих предприятий. Франция и Италия хотят смягчить визовую политику в отношении российских граждан из-за статуса главных туристических направлений Европы. Кроме того, Еврокомиссия прорабатывает экономические последствия ограничений. Она планирует убрать из документа положение относительно австрийского банка Райффайзен, добавить пункт о заморозке потолка цен на российскую нефть и представить экономический анализ на встрече послов ЕС 22 июля. По данным Волгоградстата, на конец прошлого года объем жилищного фонда областного центра увеличился на 27,5 миллионов квадратных метров общей площади. Это на 0,6 миллионов квадратных метров больше показателей 2024 года. Из этого объема 93,5% принадлежат горожанам на праве собственности. Более половины помещений расположено в кирпичных домах. Еще 24% в панельных. Всего фонд насчитывает 451 тысячу квартир в многоквартирных индивидуальных домах, среди которых преобладают двух- и трехкомнатные квартиры. Волгоградские водители сообщают о стабилизации ситуации с топливом. На автозаправочных станциях крупной федеральной сети лимит отпуска бензина увеличен до 40 литров. Этот шаг стал логичным продолжением планомерного снижения напряженности. В течение всей недели горожане наблюдали сокращение очередей, а большинство колонн опустело. На сетевых АЗС присутствуют дизельное топливо и холодные марки бензина АИ-92 и 95. А тот факт, что увеличение лимита было анонсировано сотрудниками ранее, подтверждает плановость мер по нормализации обстановки. С 20 по 24 июля в Волжском проведут обработку деревьев и кустарников от вредителей. Химикаты распылят на проспекте Ленина и двух десятках улиц, включая Волгодонскую, Горького, Кирова, Сверлова и скверы. При этом работы будут вести с 4 до 9 утра и с 19 часов до полуночи. Жителям ближайших домов рекомендуют держать окна закрытыми, а во время прогулок ограничивать доступ детей и домашних животных к зонам распыления для их безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Всем доброго утра, друзья! Тут как будто бы уже третий час утреннего шоу 3-4 стартовал. С вами Олег Шарапов. Сегодня в одного, в одиночку, так сказать, веду эфир. Но для меня вообще вести что-либо в одного вполне себе, значит, норма. Ну, начнем с автомобиля по утрам. Дальше же мероприятия всякие тоже есть. Тоже чаще всего приходится в одного. Хотя и в паре с Диной Косичкиной тоже ведем, друзья. Значит, если говорить про этот час. Кстати, будет у меня сокамерник по эфирной студии Александр Морозов, который ворвется в эфир совсем скоро, где-то в районе 9 часов 15 минут. Ждите наш разговор в прямом эфире на тему автомобильную в рубрике «Встречка». Прогноз погоды будет. Будет также рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, но, к сожалению, в следующем часе. А в этом часе конкурс под названием, ну, давайте выберем название для конкурса. Может быть, откуда звук? Вполне себе приемлемо. Сразу одобряем. Ну и, конечно же, в конце часа рубрика с сенсациями и курьезными новостями. Короче, будет чем заняться. Кстати, про афишу. Нашел прикольное мероприятие. Называется оно «Уличная атмосфера фест». Котлеты, музыка и локальные бренды. Вот такие заманухи в виде этих трех слов присутствуют для меня точно 25-26 июля, то есть на выходных. Приглашаем вас на Мира 26. Да, Соу-Соу кафе, здесь недалеко от Волгоград FM. Соответственно, там, ну, во-первых, целое пространство создадут ребятам, где хочется остаться. Атмосферный маркет классных вещей, живой звук и уют там, и сет от диджея. Котлетный сюрприз. Договорились о специальном меню, ребята, и, соответственно, можно готовиться к гастрономическому эксперименту. Мастер-классы. Это, соответственно, весь полный список активностей и имена мастеров опубликуют ребята чуть позже. Ну, а пока можно реально, что правильно, наслаждаться интересной историей, которая происходит в центре Волгограда на выходных. Называется еще раз «Атмосфера фест». Уличная атмосфера фест. Мы прямо сейчас готовы продолжать, друзья, и стартуем с нашей любимой кричалки. Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: О погоде в Волгограде давайте замолвим словечко. Как всегда у нас обычно занимается этим Дина Косичкина, но ее, к сожалению, сегодня нет, поэтому буду рассказывать вот это по-мужицки, по-другому немножечко. Короче, 26 градусов за окном, ребятки. Вот, будет сегодня 33. Жарко? Жарко, согласен. Ночью 24, это, кстати, для меня тоже жарко, поэтому, скорее всего, окна открывать не буду. Спасибо кондеру за то, что, так сказать, заменяет мне прохладу. Ну, если говорить про завтрашний день, то завтра на этой неделе, кстати, вроде как бы должен быть тот самый пик в 34 градуса. Вот именно завтра мы его и увидим на столбиках своих термометров. Будет облачно с прояснениями, вроде как бы не так солнечно, как сегодня. Ветер практически тоже отсутствует. Если днем 34, то ночью также 24, на 10 градусов меньше, как и сегодня. Ну и, соответственно, ну что, лето, чего вы хотели?
0: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Да-да, друзья, все правильно вы поняли. Рубрика «Встречка». Максимально мы об этом, соответственно, вам рассказываем. Ну, во-первых, перед тем, как Александр Морозов появляется в эфире, потому что, ну, все-таки, как ни крути, это наш автоэксперт, которым мы, кстати, гордимся. Общение с ним действительно имеет, ну, под собой всегда довольно серьезную такую, знаете ли, фундаментальную основу, потому что Александр действительно является и автоблогером, и вообще в целом увлекается автомобилями, причем на профессиональном уровне, ну и как человек, который непосредственно еще и собирает информацию от слушателей радиостанции, причем не только Волгоград-ФМ, но и других радиостанций других регионов, он, соответственно, максимально погружен в тему. Поэтому, если что, имейте в виду, звонить можно по номеру телефона 39-101-5, задавать ему вопросы. Мало того, часто Александр выслушивает и ваше мнение на тему каких-то, опять же, автомобилей, каких-то связанных с околоавтомобильными темами событий в том числе. Поэтому будем рады общению с вами. 39-101-5. Александр Морозов, получается, выходит с нами на связь каждое буднее утро в 9.15. Плюс-минус там одна минута. Вот. Ну и, соответственно, в 13.15 и 19.15 выходит еще и повтор рубрики «Встречка в эфир». Соответственно, вы можете это слушать каждый будний день. Звонить, конечно, в повторе нет смысла. Это, еще раз напомню, 13.15 и 19.15. Но заходить на сайт volgardfm.ru мы рекомендуем для тех людей, у кого нет возможности слушать, например, в данный момент времени эфир. Поэтому, если что, скачивайте в рубрике «Архив» встречку, вот, например, хоть прямо сейчас. Алло, Саш, привет тебе.
3: Да, привет-привет. Как погода?
2: Нормально, жаришка.
3: Очень хорошо, у нас тоже просыхаем потихонечку.
2: Просыхайте, да.
3: Будем принимать звонки, напомню, номер телефона 39-101-5, у нас прямой эфир, и об автомобилях. На автомобильные темы вы можете прямо сейчас с нами поговорить, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал, разговаривайте с нами, ну и будем общаться. Вот вчерась, по поводу питбайка у нас тут был вопрос. Угу. И у меня, значит, это такая острая проблема, подростки очень активно на питбайках поливает, но предупреждаю, не по тротуарам, не по дорогам общего пользования. Эти спортивные снаряды не используются. Только на отведенных трассах, только для соревнований, только для тренировок. Вот большая просьба к родителям, которые думают, что они ребенку угождают. Посмотрите для начала статистику детской травматологии. К сожалению, в этом году прям бьют тревогу. Очень много людей малолетних страдает на двухколесном транспорте. И это не про велосипеды речь. Речь в основном про мототехнику и про технику на электрической тяге, то есть это электросамокаты. Вот здесь прямо статистика зашкаливает, и на этот год приходится очень много поломанных подростков. Подумайте хорошенько, вам ребенок нужен или чтобы он кайфанул на мотораге на своей? Вот я считаю так, вот когда человек доходит до двух колес на приводе каком-либо, либо вот тогда пускай идет, сдает на права, обучается, как положено, и уже потом управляет этим с умом.
2: Там, по-моему, но 16 лет, честно, да, Саня? По-моему, 16 лет.
3: Ну можно? Да, но если честно, я вообще как бы... Я вот ездил в свое время на мотоцикле, упал с него, и с тех пор только на велосипеде, честно. Нет, что-то как-то не для нашей страны, да и не для моего региона, если честно, вся эта тема. Хотя... Я имею как бы полное уважение к эстетике мотоциклетной. Я с группами байкеров общаюсь много по стране, в том числе. У меня есть ребята, кто мотокроссом занимается и прочими радостями. Но, правда, покупать ребенку вот так без оглядки тот же питбайк, чтобы он вот в свои 16 лет зажигал на нем, где попало. Не, я не готов, честно. Ни я ответственность на себя не возьму, ни ему не дам. Будем принимать ваши звонки. Напомню, наши разговоры об автомобилях и различных автомобильных вопросах ведутся по телефону 39-101-5 в прямом эфире, поэтому звонить надо прямо сейчас.
2: Алло. Угу. Ну,
3: сорвался. Алло.
2: Можно звонить, да, друзья, не стесняйтесь, вот сейчас можно звонить, 39-101-5, в прямом эфире общаемся с Александром Морозовым. Сань, что-то какие-то новые еще там, ну, какие-то совсем суперкрутые новости с мира автомобилей прилетают, что-то там, инновационное, что-то необычное?
3: Ну, как бы инновационное, вот ждем, когда придут зикры 8X, которые... Ага. Хочу все потестить его. Но, как показывает, опять же, вот опыт, подобного рода резкие появления там тех же электричек, гибридов и так далее, они удешевляют, во-первых, часть моделей предыдущего модельного ряда, это раз. И второе, ультрасовременное не всегда равно лучшее. Ультрасовременное это просто как новый гаджет. Но брать его, это терять большие деньги. Вот, к сожалению, так. А пока больше ничего такого интересного. Тут все обновилось, все вообще у всех. Многие повыпускали новые модели. Вот пока они дойдут до нас, тоже некоторые производители все равно с опозданием в полгода ведут.
2: Угу. Ну да, да. Поэтому.
3: Кстати, твоя машина тоже обновилась, уже продается вообще.
2: То есть, соответственно, еще дешевле будет старая версия, да?
3: Ну, старая версия, да. Старая версия, к сожалению, да, проседает. Но я бы не сказал, что сильно, потому что разрыв большой получается. И сейчас там нормальная комплектация, что-то 3 с копейками стоит на твою машину уже. Ну, вот стоит она этих денег, нет, это уже как бы вопрос второй.
2: Ну, да.
3: Но, видишь, как бы... дело в том, что все равно люди гонятся больше за какими-то модными вещами там и тому подобными. Какими-то вот веяниями. Я лично считаю, что оно того не стоит, я лучше подожду.
2: Ну, пока вот 55 тысяч, у меня вот сейчас еще одно ТО, соответственно, я что-то, ну, как бы в ус не дую, нормально все.
3: Вот, нормальная комплектация UNES 26-го года, по-моему, mm-hmm. ПТС-ки, если у них есть, 3200.
2: Mm.
3: Ну, как бы... Ну, это вот, ну, как бы уже, как бы нафиг надо.
2: А что есть за эти деньги другое, альтернатива какая?
3: Слушай, ну вот я брал машину свою примерно за эти же деньги. Там уже полный привод, блокировки, в два раза больше пространства, там много всего есть. За трешку, особенно на вторичном рынке, там вообще разгуляй-гуляй, можно такого накупить себе там. Угу. Закачайся.
2: Понятно, короче, понятно. Конкуренция.
3: Ну, в общем, как-то пока не сильно радужно с ценами, если честно. Не все так легко.
2: А что про утильсбор? Я пока просто не вижу знаков. Про утильсбор там пишут, что типа, хотят его, ну, опять же, инициатива от депутатов, то есть на уровне Госдумы. Они хотят, ну, реально прям, чтобы убрали утильсбор хотя бы до там какого-то, до 30-го года, что ли. Это была какая-то...
3: Ты понимаешь, я не знаю насчет того, уберут, не уберут. Ну, конечно, ага. То есть мы тут все купили новые машины с утильсбором, а потом, бах, через год они
2: такие без утиля.
3: Ну, я думаю, что его просто приостановят. Может быть, но не факт. Пока индексация планируется до 30-го года, а там дальше уже как бы понятно будет. Может быть, индексацию остановят, чтобы он остался хотя бы на одном уровне. И при том, знаешь, как бы, ну, тут много есть нюансов, куда на что, как утилизационный проект вообще будет построен. Пока что это просто как бы дополнительные защитные меры, но вот и белорусы воют, потому что как бы, а что за защитные такие меры в нашем? То есть, по сути, пропадает смысл единого таможенного союза, как такового, угу. Если уж прям посмотреть глубоко в этот процесс. Ну и опять же, вот с вводом утиля, допустим, государство получает, ну если я не берусь пока утверждать, но, допустим, такие же деньги в казну, то у таможенников, знаю, у них прям проблемы, потому что они получали с декларации определенные деньги, а сейчас этих деклараций стало меньше, потому что ввозится меньше, народ стал прижимать уши, как бы, и ценники кусачи. Так что тут вот вопросик, да, где-то пусто, где-то густо. И будет ли изменение какое-то, я, честно говоря, пока точно не знаю, пока инициатив много, конечно, все воют, ноют, и не хотелось бы покупать машину в два раза дороже, чем она есть на самом деле, но факт есть факт. Допустим, там некоторые автомобили, которые у нас продаются за 4, за 5 миллионов, дома у себя не стоят и полутора.
2: Да жесть вообще, ну это же даже...
3: Ну, а как ты хотел? Будь добр, пожалуйста, да. Не, ну это ты же можешь как бы и не покупать автомобиль. Тебе говорят, пожалуйста, вот есть отечественные продукты, то, что здесь в стране производится, да. Бери и пользуй, как говорится. Сейчас многие производители и здесь на территории страны открыли производство, правда, не все полного цикла, но все.
2: Ну да.
3: Ну и что, со звонками срываются все?
2: Ну, вот что-то, да, там один человек, видимо, пытался дозвониться несколько раз.
3: Ну, лето, я понимаю, сейчас, знаешь, вот эти вот все автомобили, мне некогда, я вообще, знаешь, там... Но я хочу сразу предупредить, дорогие друзья, лето рано или поздно закончится.
2: Мы уже обратный отсчет включили, да.
3: Да, но готовься не летом, как да. известно. Да. Поэтому, если кого-то интересуют автомобили, я жду вас завтра. Пожалуйста, звоните. Ну и всем желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Да, друзья, напомню, 9.15 ориентир по времени. Вот те люди, которые пытались зазвониться, если что, просто назад опередите стрелки. Ну и, соответственно, завтра с Александром пообщаемся.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде. Реклама. «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: сказала.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
4: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60-57-57.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?» прямо сейчас, и можно уже звонить по номеру телефона 39-115. Сегодня звук непосредственно посвящен, просто посвящен чему-то. Да, вот такая пока подсказка, довольно прозрачная. Значит, Волгоградский планетарий является спонсором нашего конкурса, и два билета на музыкально-полнокупленное мероприятие «Планета Диско», которое состоится 7 августа в 19:00 для лиц старше 12 лет, мы разыгрываем прямо сейчас. В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Друзья, еще раз напоминаю, что это правильно где? В Волгоградском планетарии. Полнокупольное шоу «Планета Диско» состоится 7 августа в 19:00. Готовимся к этому событию. Соответственно, прямо сейчас звоните 39-115, либо поиграем в нашем Максе, либо телеге 927-522-101.5. По сути, надо просто отгадать звук 10-секундный, такой не сильно сложный. Для некоторых людей иногда, может быть, даже с флешбеками. Алло, кто на связи с нами? Привет.
2: Алло. Да, здравствуйте.
1: Здрасте. Кто это?
2: Екатерина.
1: Кать, что-то ты куда-то едешь, судя по всему.
2: Да, я еду.
1: Возможно, с открытыми окнами. Слышу шум ветра.
2: Нет, окна закрыты. Угу. Просто громкая связь.
1: Угу, понятно.
2: Во, так лучше?
1: Нормально, да. Ты с кем-то в машине?
2: Да, я в машине с мужем. Мы едем на Эльтон.
1: На Эльтон. Что там делать?
2: Да. Экскурсия у нас.
1: Просто экскурсия, соответственно, просто впервые или уже вы ездили туда?
2: А мы экскурсии возим туда.
1: А, вы экскурсоводы?
2: Да.
1: По сути. Правильно же? Прикольно, да. Прикольно. Ну, это Эльтон, это круто, на самом деле, я там тоже был. Ну и, соответственно, желаем вам удачи. Дороги хорошие, я так понимаю, что в такую погоду там очень жарко.
2: Да нормально.
1: Нормально? А в какую погоду?
2: В Волгограде, в принципе, везде в такую погоду жарко.
1: Согласен. Ладно, будем сейчас вам ставить звук. Надеемся на то, что вы его разгадаете. Пусть совместно, ага. На самом деле, нам не важно, сколько участников. Главное, чуть-чуть приемник погромче сделать, чтобы мы смогли вместе прослушать. А потом обратно этот приемник убрать. Да, все, слышу уже сам себя. Главное, потом его сделать потише. Буквально 10 секунд. Внимание, погнали. Да, да, можно теперь приемник делать потише, потому что прямо сейчас мы готовы услышать еще и версию с ответом.
2: Это игровой автомат.
1: Как-то странно, откуда это все известно вам? Играли?
2: Ну как? А когда я еще была молодая, там стояли такие автоматы, 5 рублей кидаешь, и оттуда мелочь вываливается.
1: Когда?
2: Было такое.
1: Я уже был старый в этот момент, у меня несколько друзей так свою зарплату оставили, а потом домой не хотели идти. Реальная была история. Вот, поздравляем с победой, на самом деле она не была, конечно, слишком сложной, да, прямо сейчас надо прокричать название нашего утреннего шоу 3-4, как будто на весь Эльтон, хотим проорать так, чтобы было слышно везде.
2: И 3-4!
0: Воу! 3-4! Шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас рубрика «Сенсация. Курьезы, интриги, расследования». Да, друзья, бывает такое, что на свадьбах существуют какие-либо традиции. Одна из них вот и привела к трагедии. Ну, как к трагедии. Травму точно получила свидетельница на свадьбе. Причем, я так понимаю, что есть такая, видимо, подружка невесты, которая еще и была максимально активная. Но произошло это не в России, а в Китае. И суд был, между прочим, который обязал участников свадьбы и организаторов, конкретно в том числе молодоженов, выплатить подружке невесты почти 2,5 миллиона рублей в юанях, если считать. Причиной стала травма, полученная в ходе одного из традиционных свадебных обрядов. Оказывается, там есть такой обряд, когда подружку невесты подбрасывают на простыне. Бедную девушку, как говорится, 2 раза подбросили и 1 раз поймали. После 2-й попытки она упала на пол, серьезно травмировала позвоночник. Вот, естественно, обратилась в суд. Суд признал, что молодожены и гости торжества, которые непосредственно подбрасывали ее, должны были понимать опасность своих действий. Однако ничего не сделали для того, чтобы предотвратить вот такую вот, понимаешь ли, проблемку. В итоге вот на лечение выделили ей в такую сумму. 230 тысяч юаней, что соответствует нашим почти 2,5 миллионам рублей. Вот все это пойдет на лечение. Не знаю насчет тамады и других конкурсов, которые там они организовывают. Но, как по мне, сама по себе традиция подбрасывать подружку невесты как будто бы, должна быть, очень серьезно обоснована. Для чего это делается, непонятно. Лучше бы просто там, вареное яйцо бы перекатили из штанины в штанину. Как вариант, да? Можно карандаш подвязать к себе на пояс и приседать на бутылку. Я имею в виду, что карандашом надо попасть в бутылку. Вот, как-то так, друзья. На самом деле конкурсы бывают разные, и не все из них бывают нетравмоопасны. Будьте аккуратны, свадебный сезон в Волгограде и Волжском в самом разгаре, поэтому, пожалуйста, держите себя в руках. Во всех смыслах этого слова. Прямо сейчас стартуем в 16:00 утреннего шоу 3-4 через небольшую музыкальную паузу.
0: 3-4. Утреннее шоу на

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В совместной статье к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве послы России и Китая в Канаде Алекс Степанов и Ван Дзи заявили, что за последние четверть века отношения двух стран выдержали все перемены в международной арене, демонстрируя стабильность и устойчивость, а сегодня находятся на высшем уровне за всю историю. Дипломаты подчеркнули, что партнерство Москвы и Пекина служит образцом для крупных держав и важной силой поддержания мира, основывается на принципах взаимного уважения, суверенитета, невмешательства во внутренние дела и поддержки традиционных ценностей, призывает к равной и неделимой безопасности, а также нацелена на скорейшее возобновление диалога для предотвращения расширения конфликтов на Ближнем Востоке и будет продолжена в духе стратегического взаимодействия с пролонгацией базового договора от 16 июля 2001 года. Как пишет ТАСС, в последние декады июля Россия и Индонезия проведут двустороннее учение «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Министерство здравоохранения России утвердило новый перечень препаратов и изделий для общепрофильной укладки бригад скорой помощи. Соответствующий приказ опубликован 21 июля. С 1 января будущего года в стандартный набор войдет препарат «Эсмолол» для экстренного купирования тахиаритмии и быстрого снижения давления, а также перевязочные материалы на основе коалина с выраженным кровоостанавливающим эффектом. Новые требования разработаны с учетом практического опыта врачей и современных клинических рекомендаций. Депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект о стабилизации топливного рынка, который изначально был принят в первом чтении 7 июля, как документ о налоговых льготах для администраторов программ мотивации международных компаний САР. Однако ко второму чтению правительство внесло поправки в налоговый кодекс, полностью сменив фокус документа на сдерживание роста цен на топливо. Именно эта редакция будет вынесена на голосование по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Пишет «Высота 102». 21 июля в Волгограде в тестовом режиме заработает новая парковка на пересечении улиц Воронина и Володарского, которая заменит закрытую стоянку вокзала. На время теста плату за место можно будет вносить без штрафов. В июне был подписан контракт стоимостью более 70 миллионов рублей на организацию нового паркинга в границах улицы Воронина, Коммунистической, Володарского и Портсаида. Все работы должны завершиться до 15 августа. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Рубрика «Тупые вопросы». Хотя, кто его знает, может, и не тупые вовсе. Земля крутится со скоростью 1670 км в час. Почему тогда самолеты просто не зависают в воздухе и не ждут, пока нужный город сам подлетит снизу? А? Не задумывались об этом? По сути, ответ на этот вопрос только один. Все самолеты зависают. Вы хоть раз видели, чтобы они крыльями махали? Вот, друзья, значит, вы поняли, да, что иногда летом можно немножко закипеть. Даже если вы не автомобиль. Меня зовут Олег Шарапов. Всем хорошего, доброго утра. Хотя обстановка в нашей эфирной студии царит вполне себе хорошая с точки зрения погодных условий. Кстати, о них мы и поговорим в ближайшее время, но только за те, которые за окном у нас. Точно разговор будем иметь. Если говорить про вообще рубрики в этом части, то у нас ждет нас, как минимум, разговор на тему «Живи с этим». Это рубрика с интересными фактами. Также, помимо прогноза погоды и «Живи с этим», есть еще конкурс. Называется он «Нейрокод». Интересная музыкальная загадка. Будет также звучать рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Все это в ближайшее время обязательно ждите. Ну и хорошая музыка, и все это дело приправим. Стартуем прямо сейчас. Вы слушаете родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
10: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Снова о погоде давайте поговорим. Каждый час мы делаем это традиционно для того, чтобы, ну, в том числе следить за изменениями. Изменения действительно есть. Если в прошлом часе мы наблюдали на столбе термометра 26 градусов, то сейчас уже за окном 30-ка. Ну и сегодня говорят, что будет 33 днем. Малооблачно, без осадков, ночью 24 градуса, практически безветренно. Завтра будет еще жарче, 34 днем, облачно с прояснениями и снова без осадков. Ночью также 24 градуса тепла и практически отсутствует ветер, друзья. Ну, в общем-то, по сути, такой, знаете ли, приятный штиль для тех людей, которые хотят отдохнуть где-нибудь на берегу реки Волга, Дон, Ахтуба и других речек и, так сказать, ериков, которые есть на территории Волгограда, Волгоградской области. Отдыхайте, друзья, и самое главное, не пережаривайтесь на солнышке.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это Нейрокод с Радиком, конкурс, который прямо сейчас начинается. Наш ИИ-агент только что нам придумал песню прикольную. Точнее, загадку, которую он сделал в виде песни. Ну, традиционная история уже для этого конкурса. Напоминаю, что также в этом конкурсе, ну, нужно послушать песенку, отгадать, конечно же, что за загадка, но и не просто так. ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда, является спонсором нашего конкурса. Билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо». Это уже, между прочим, третья башня в ЦПКО. Она поднимает гостей на высоту 36 метров, раскачивает их вверх и вниз, вызывая бурю эмоций у детей и взрослых. В теплое время года в ЦПКО доступно более 40 развлечений. В этом году, соответственно, еще и 5 новых семейных аттракционов. Для слушателей Волгоград-ФМ действует промокод «Радио10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Прямо сейчас звони 39-115, либо в Максе или Телеге. Пиши ответ на вопрос, какая загадка сегодня загадана в нашем конкурсе. Как всегда, традиционно, кто первый отвечает правильно, тот и забирает подарок. Ну, если есть желание, можно, конечно, и по телефону. 39-115. Послушать загадку 20-секундную можно и таким образом. Ну, если нет, тогда просто в нашем заэфирном пространстве пишите ответ на то, что сегодня загадано. Еще раз напоминаю, 2 билета на двоих на аттракцион «Прыжок в небо» в качестве подарка мы сегодня разыграем для вас. Давайте, не стесняйтесь. И, внимание, мне самому даже самое интересное, я не слушал загадку заранее. Что же такое загадано? Еще раз напоминаю, 39-115 номер телефона, либо 927-522-115, Макс Телега. Соответственно, пока 20 секунд будет играть, посмотрим, кто первее напишет правильный ответ. 927-522-115. Итак, погнали!
2: Желтый

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов,

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Бутырке на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Прямо сейчас давайте разбираться с точки зрения интересности, будут ли нам интересны факты, которые мы озвучим в эфире. Но, опять же, говорю как бы от лица двух ведущих, хотя на самом деле буду продолжать делать это в одного. В начале 1992 года из Гонконга в США отправился корабль с грузом из 29 тысяч китайских пластиковых игрушек, желтых уточек, а также черепашек, лягушек и бобров. В середине пути судно попало в шторм, и контейнеры с игрушками смыло за борт. И вот эти самые уточки оказались в свободном плавании и уже через некоторое время стали появляться на берегах Аляски, там Гавайев, ну и в других местах, соответственно. Игрушки тем самым оказали большую помощь океанографам и следующим течениям. Например, было установлено, что период круговорота между Японией, Аляской и Алеутскими островами составляет примерно 3 года. Вот тебе и пожалуйста. Такая история тоже, значит, имеет место быть. Если говорить про вот эти самые путешествия уточек по океану, то есть еще, оказывается, интересная история, связанная с путешествиями. Оказывается, в 80-е годы прошлого века, то есть в 1980-е, в западных странах такая зародилась шуточная традиция, по сути, красть, ну, в данном случае написано «брать», в путешествие чужих садовых гномов. Ну, возможно, вы видели, может быть, даже и у вас на дачном участке есть такой гном. Вроде как для красоты, вроде как иногда отпугивает воров, если неожиданно, значит, ночью наткнуться на такую фигню. Значит, фигурку похищают, часто оставляя на ее месте записку типа «хочу повидать мир, не волнуйтесь, скоро вернусь». Ну, то есть, идея простая. Не просто украсть гнома, который стоит там где-нибудь на приусадебном участке, а вернуть его с фотографиями. Потому что гнома, потому что фотографируют на фоне достопримечательности вдали от дома. То там он у бассейна, то он где-нибудь на берегу океана, то он в горах. Затем, соответственно, возвращают владельцу вместе с фотками этого гнома. Ну и таким образом получается, что владельцу приятно, что если уж не сам он, то хотя бы гном с его участка попутешествовал. Идея вроде как бы прикольная. Единственное, что на то время, когда гнома не будет, что будет чувствовать сам хозяин? А точно ли он путешествует, этот самый гномик? Или его, тупо украли? Короче, друзья, живите с этим, ну и слушайте хорошую музыку на Волгоград FM.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама.
1: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
11: «Космоклуб» на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. «Космоклуб» в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Ну, точно для кого-то, наверное, не такая уж прям сенсация, мол, типа, не первый раз уже слышим про такое. Однако, я считаю, что, ну, если пары могут объединяться с помощью GTA, то, наверное, в этом что-то есть. 27-летний Алексей из Приморья, то есть Владивосток, оттуда-откуда-то, значит, познакомился с москвичкой на одном из самп-серваков. То есть, соответственно, вместе они катались по гетто в GTA, забирали там квадраты, и спустя несколько месяцев сначала расписались прямо в игре на Гроув-стрит. А позже парень уже прилетел сам лично в Москву, впервые увидел невесту вживую и сделал ей предложение. И теперь они живут вместе. Девушка, соответственно, снимает тиктоки, а, значит, Алексей из Владивостока стримит и мечтает раскрутиться в медийной сфере. Пары все чаще находят друг друга, вот, соответственно, в GTA, значит, 5RP, в мультиплеерах, где люди обыгрывают прям реальную жизнь, ее прям реально живут, там, устраивают с копами, ну, прокурорами и так далее, общаются в voice-чате, играют различные, соответственно, совместные капты, дарят друг другу что угодно, ну и, соответственно, на одном сервере могут находиться по несколько тысяч человек и познакомиться точно есть с кем. Ну, конечно, до ЗАГСа не все дотягивают, но все же имейте в виду, что такие союзы тоже случаются. Да, пусть виртуальное знакомство иногда бывает максимально романтичным, а потом вживую все вдруг неожиданно рушится, но попытка-то не пытка, правильно же? Прямо сейчас, друзья, будем прощаться с вами. Меня зовут Олег Шарапов. Было приятно провести с вами эти 4 часа. Завтра с утреца ровно в 7:00 снова буду на работе. Вроде как Дин Косичкин обещал нам на 2 дня уйти в отпуск. Ну и, соответственно, завтра, скорее всего, тоже придется мне в одного тащить лямку эфира. Всем хорошего настроения. Пока. До завтра. Отличного вам дня.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. На заседании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина правительство утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов, запретив экспорт бензина и дизель-топлива и представив налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране. Эти меры приняты на фоне летних перебоев с поставками топлива, которые президент Владимир Путин назвал временными и связал с попытками киевского режима создать неврозную обстановку, поручив развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Также на заседании рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс. Россия помогает африканским странам укреплять оборону, обучая местных военнослужащих применению военной техники и оборудования для развития их оборонительного потенциала. Как заявил замглавы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко, подразделения африканского корпуса уже находятся в Мали и других странах конференции государств Сахеля, где они передают необходимые навыки местным военным. Кроме того, Москва активно развивает военно-техническое сотрудничество с рядом государств континента, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо. В Краснослободске задержали 23-летнего местного жителя, который за 2000 рублей передал свою банковскую карту мошенникам. Через нее злоумышленники проводили незаконные транзакции. Мужчина признал вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 187 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочего визита вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко оценил благоустройство территории и проверил ход работ на ключевых объектах Красноармейского района. В повестке объезда – реконструкция Сарепского путепровода, ремонт магистральных и межквартальных дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, а также восстановление бывшего кинотеатра «Юбилейный». Профильный комитет Волгоградской облдумы поддержал законопроект о внесении изменений в региональное законодательство, расширяющий перечень категорий граждан для бесплатного получения земельных участков. Согласно документу, право на землю получат женщины со званием «мать-героиня», участники специальной военной операции, включая добровольцев и росгвардейцев, а также члены семей погибших защитников, супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, студенты очной формы до 23 лет и родители и иждивенцы. Кроме того, для участников СВО предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения заявлений и предоставления наделов. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Калифорнийские ночи — это когда реальность надоедает и хочется сбежать в теплый туман, где нет проблем. Побег в грезы, где все иначе. И пока, значит, все бегут в свои Калифорнии, всем привет, друзья мои, особенно тем, кто прямо сейчас делает вид, что работает. А на самом деле уже мысленно где-то, знаете, ну, на пляже, и это нормально, потому что вторник, он такой, без калифорнийского настроения, но мы стараемся его создать, так что оставайтесь в эфире. Дальше, больше, да, 21 июля, забыл упомянуть. Впереди у нас снова музыкальный час. Хью, Джилл и Майл Энджел и Ультранате с новиночкой «Moving to the Sun». Как будто нам одного нашего волгоградского солнца мало, да? Чуть ранее Eve, Meet Me in the Dark, и на закусочку Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Через одну минуту я всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама.
1: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
2: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
1: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
2: Не ждите, приезжайте сейчас.
1: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
2: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
0: Реклама.
3: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Поиски дома в масштабах планеты иногда приводят к открытию. Лучше дом, когда внутренний компас или компас, тут кому как больше нравится, перестает дергаться. Исчезает вот эта вечная гонка, и тело становится не просто скафандром, а убежищем. Именно такую редкую минуту зафиксировали Клан Крусел в треке «Home». Минуту, когда хочется попросить человечество не трясти и не напоминать про дедлайны, а просто зависнуть в моменте. И абсолютно все равно, что это место диван. Кстати, если вы слушаете Лград FM на диване, друзья мои, 100% понимания и 0% осуждения. Движемся далее. Группа «Градусы» с треком «На ресницах на горизонте», а также Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрата. Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ревность – штука изобретательная. Она превращает обычный поход в магазин в шпионский триллер, а безобидное молчание – в улику века. И главная проблема не в том, что кто-то врет, а в том, что мозг начинает верить собственным сценариям быстрее, чем фактам. Трек с Европа от Алана на 101.5 – это как раз тот внутренний монолог, где каждая фраза партнера проходит проверку на детекторе лжи, он же полиграф, а приговор уже вынесен задолго до ответа. Отличная композиция, друзья мои. Впереди у нас Lana Del Rey, Summertime Sadness, а также DJ Godja с новиночкой Michiko. Не переключайся.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
3: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толчонова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь при трудовом вопросе, вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. В Волгоградской области стартовала кампания продвижения безопасности. За первые 6 месяцев текущего года в регионе произошло 378 ДТП на перекрестках. Это на 3,6% меньше, чем годом ранее. Более половины аварий произошли на нерегулируемых перекрестках, неравнозначных дорог из-за нарушений правил их проезда. По словам заместителя начальника управления госавтоинспекции ГУМВД России по Волгоградской области Владимира Захарова, участие Волгоградской области во всероссийской социальной кампании продвижения безопасности в числе 40 регионов страны – это признание остроты проблем. Проблема аварийности на наших дорогах и шаг на пути к ее решению. В Куможевском районе Волгоградской области открылся приуроченный к году единства народов 6-дневный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас». До 24 июля на учебно-тренировочных сборах в местечке Прорва казаки обучают молодежь рукопашному бою, метанию ножей, владению оружием, первой помощи и применению лекарственных трав. Основные события пройдут 25 июля в станице Куможинской. Гостей ждут интерактивные площадки, молодецкие забавы, детская поляна и казачий городок, выставка продажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная медовая лавка, скачки на донских лошадях и выступления творческих коллективов, которые завершит ансамбль казачьей песни «Браты». В Ворошиловском районе Волгограда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается обновление участка улицы Социалистической между Профсоюзной и Академической. Уложено свыше 700 квадратных метров тротуарной плитки у домов номер 14 и 16. Установлены новые фонари, высажено более 30 деревьев, свыше 400 кустарников и газон на 2000 квадратных метрах с автоматическим поливом. Параллельно продолжается реконструкция отрезка улицы Профсоюзной от Рабоче-Крестьянской до Симбирской с заменой водопровода и теплотрассы, укладка плитки, обустройством полива, а также готовится к обновлению бульварная зона около пересечения этих улиц. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
7: Реклама.
8: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: классика. Утро, кофе, попытка улыбнуться зеркалу. Кто-то говорит «хеллоу миру», кто-то своему будильнику, который звонит в выходной. Но суть одна, друзья мои. Контакт налажен, можно жить. Эфир продолжается. Новости, музыка и это «хеллоу» останется с нами до... Да надолго она останется. Мизмо на 101.5 в начале часа. Да, я тоже всем говорю «хеллоу», друзья мои. Впереди у нас Кэлвин Харрис и Джази с номерчиком «Satisfy». Также погостим в поместье Элвиса Пресли, Грейсленд от Yearbooks и на закуску Тембер Сити совсем скоро «Self Aware». Это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью плюс 22.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Классическая история. Обычный вечер, обычный переулок, обычный разговор до 6 утра. А потом раз, и мир уже не тот. Потерянные души находят друг друга, и это оказывается важнее любых новостей. А этот трек — напоминание, что даже в сумасшедшем мире есть место для случайных встреч. Это были Робин Шульц и Сэм Мартин, World Gone Wild. Ну а мы, друзья мои, летим по встречной, навстречу ветру, свету, звездам и планетам. Hearts и Purple Disco Machine. Продолжение часа Wonderful Life, а также КДДК Бамболео. Через полторы минутки делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
6: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
7: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Классический такой парадокс. В эфире пророчество сбывается, потому что в него веришь. Кристальный шар показал разбитое сердце, и руки сами сделали все, чтобы оно разбилось. Удивительная способность мозга предсказывать финал и тут же его устраивать. А вот такой вот, трек от Терри Свимса на Волгоград FM под названием «Mr. Know It All». Ну а мы летим в финал этого часа. Дуа Липа там нас уже ожидает. «Don't Start Now». Также появятся «Медузы» Генри Камомайл. «Don't Wanna Go Home». И на закусочку Дункан Лоуренс и Флетчер Аркейн через пару минут.
1: Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и изменить положение 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества. По данным, запрет на перевозку российского СПГ ударит по греческой суходольной компании. Германия и Португалия добиваются послабления для закупки российской рыбы ради поддержки своих перерабатывающих предприятий. А Франция и Италия хотят смягчить визовую политику в отношении российских граждан из-за статуса главных туристических направлений Европы. Кроме того, Еврокомиссия прорабатывает экономические последствия ограничений. Она планирует убрать из документа положение относительно австрийского банка Райффайзен, добавить пункт о заморозке потолка цен на российскую нефть и представить экономический анализ на встрече послов ЕС 22 июля. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28%. До 60 миллиардов долларов. Волгоградские водители сообщают о стабилизации ситуации с топливом. На автозаправочных станциях крупной федеральной сети лимит отпуска бензина увеличен до 40 литров. Этот шаг стал логичным продолжением планомерного снижения напряженности. В течение всей недели горожане наблюдали сокращение очередей, а большинство колонн опустело. На сетевых АЗС присутствуют дизельное топливо и холодные марки бензина АИ-92 и 95. А тот факт, что увеличение лимита было анонсировано сотрудниками ранее, подтверждает плановость мер по нормализации обстановки. В Краснослободске задержали 23-летнего местного жителя, который за 2000 рублей передал свою банковскую карту мошенникам. Через нее злоумышленники проводили незаконные транзакции. Мужчина признал вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 187 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 20 по 24 июля в Волжском проведут обработку деревьев и кустарников от вредителей. Химикаты распылят на проспекте Ленина и двух десятков улиц, включая Волгодонскую, Горького, Кирова, Сверлова и Скверы. При этом работы будут вестись с 4 до 9 утра и с 19 часов до полуночи. Жителям ближайших домов рекомендуют держать окна закрытыми, а во время прогулок ограничивать доступ детей и домашних животных к зонам распыления для их безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Самый навязчивый флешбэк, как выяснилось, состоит не из воспоминаний, а из запаха конкретных духов и невозможности выкинуть старую футболку. Это гимн синдрому отмены, где потери подсчитываются не в слезах, а в недополученных событиях. Фрэнк Монтана и Макси Би в начале часа. Ever since you left me, но мы продолжаем двигаться по плей. Листу впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Также появится чит-код «Citrain» с работой «Bloom» и на закусочку «Eben Hollow» через пару минут. Также, друзья мои, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Еще ее можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на «Волгоград FM».
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
3: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью плюс 22.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: По поводу питбайка у нас тут был вопрос. И у меня, значит, это такая острая проблема. Подростки очень активно на питбайках поливают, но предупреждаю, не по тротуарам, не по дорогам общего пользования. Эти спортивные снаряды не используются. Только на отведенных трассах, только для соревнований, только для тренировок. Вот большая просьба к родителям, которые думают, что они ребенку угождают. Посмотрите для начала статистику детской травматологии. К сожалению, в этом году прям бьют тревогу. Очень много людей, малолетних, страдает на двухколесном транспорте. И это не про велосипеды речь. Речь в основном про мототехнику и про технику на электрической тяге, то есть это электросамокаты. Вот здесь прямо статистика зашкаливает, и на этот год приходится очень много поломанных подростков. Подумайте хорошенько, вам ребенок нужен или чтобы он кайфанул на мотораге на своей? Вот я считаю так, вот когда человек доходит до двух колес на приводе каком-либо, вот тогда пускай идет, сдает на права, обучается как положено, и уже потом управляет этим с умом.
4: Там, по-моему, 16 лет, честно, да, Саня? По-моему, 16 лет.
3: Да, ну можно? Да, но если честно, я вообще как бы... Я вот ездил в свое время на мотоцикле, упал с него, и с тех пор только на велосипеде, честно. Нет, это как-то не для нашей страны, да и не для моего региона, если честно, вся эта тема. Хотя... Я имею как бы полное уважение к эстетике мотоциклетной. Я с группами байкеров общаюсь много по стране, в том числе. У меня есть ребята, кто мотокроссом занимается и прочими радостями. Но, правда, покупать ребенку вот так без оглядки тот же питбайк, чтобы он вот в свои 16 лет зажигал на нем, где попало, не, я не готов, честно. Ни я ответственность на себя не возьму, ни ему не дам.
4: Что-то какие-то новые еще там, ну, какие-то совсем суперкрутые новости с мира автомобилей прилетают. Что-то там, скажем, инновационное, что-то необычное.
3: Ну, как бы инновационное. Вот ждем, когда придут зикры 8X, которые. Хочу все потестить его. Но, как показывает, опять же, вот опыт, подобного рода резкие появления там тех же электричек, гибридов и так далее, они удешевляют, во-первых, часть модели предыдущего модельного ряда, это раз. И второе, ультрасовременное не всегда равно лучшее. Ультрасовременное – это просто как новый гаджет. Но брать его – это терять большие деньги. Вот, к сожалению, так. А пока больше ничего такого интересного. Тут все обновилось, все вообще у всех. Многие повыпускали новые модели. Вот пока они дойдут до нас, тоже некоторые производители все равно с опозданием в полгода ведут. Кстати, твоя машина тоже обновилась и уже продается вообще.
4: То есть, соответственно, еще дешевле будет старая версия, да?
3: Ну, старая версия, да. Старая версия, к сожалению, да, проседает. Но я бы не сказал, что сильно, потому что разрыв большой получается. И сейчас там нормальная комплектация что-то 3 с копейками стоит на твою машину уже. Ну, вот стоит она этих денег, нет, это уже как бы вопрос второй.
4: Ну, да.
3: Но, видишь, как бы... дело в том, что все равно люди гонятся больше за какими-то модными вещами там и тому подобными. Какими-то вот веяниями. Я лично считаю, что оно того не стоит. Я лучше подожду.
4: Ну, пока вот 55 тысяч, у меня вот сейчас еще одно ТО. Соответственно, я что-то тьфу, ну, как бы в ус не дую. Нормально все.
3: Вот, ну, вот, нормальная комплектация ЮНИЕСа 26-го года, по-моему, ПТС-ки, если у них есть, 3200. Ну, как бы уже, как бы нафиг надо.
4: А что есть за эти деньги другое, альтернатива какая?
3: Слушай, ну вот я брал машину свою примерно за эти же деньги. Там уже полный привод, блокировки, в два раза больше пространства, там много всего есть. За трешку, особенно на вторичном рынке, там вообще разгуляй-гуляй, можно такого накупить себе там. Угу. Закачайся.
4: Понятно, короче, понятно. Конкуренция.
3: Ну, в общем, как-то пока не сильно радужно с ценами, если честно. Не все так легко.
4: А что про утильсбор? Я пока просто не вижу знаков. Про утильсбор
3: там пишут,
4: что типа, хотят его, ну, опять же, инициатива от депутатов, то есть на уровне Госдумы, они хотят, ну, реально прям, чтобы убрали утильсбор хотя бы до там какого-то, до 30-го года, что ли. Это была какая-то...
3: Ты понимаешь, я не знаю насчет того, уберут, не уберут. Ну, конечно, ага, то есть мы тут все купили новые машины с утильсбором, а потом бах, через год они
4: такие.
3: Ну, я думаю, что его просто приостановят. Может быть, но не факт. Пока индексация планируется до 30-го года, а там дальше уже как бы понятно будет. Может быть, индексацию остановят, чтобы он остался хотя бы на одном уровне. Притом, знаешь, как бы, ну, тут много есть нюансов, куда на что, как утилизационный проект вообще будет построен. Пока что это просто как бы дополнительные защитные меры, но вот и белорусы воют, потому что как бы, а что за защитные такие меры в нашем? То есть, по сути, пропадает смысл единого таможенного союза как такового, угу. Если уж прям посмотреть глубоко в этот процесс. Ну и опять же вот с вводом утиля, допустим, государство получает, ну если я не берусь пока утверждать, но допустим такие же деньги в казну, то у таможенников, знаю, у них прям проблемы, потому что они получали с декларации определенные деньги, а сейчас этих деклараций стало меньше, потому что ввозится меньше, народ стал прижимать уши как бы, и ценники кусачи. Так что тут вот вопросик, да, где-то пусто, где-то густо. И будет ли изменение какое-то, я, честно говоря, пока точно не знаю, пока инициатив много, конечно, все воют, ноют, и не хотелось бы покупать машину в два раза дороже, чем она есть на самом деле, но факт есть факт. Допустим, там некоторые автомобили, которые у нас продаются за 4-5 миллионов, дома у себя не стоят и полутора. Всем желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
2: Хит твоего города на Волгоград FM.
0: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Ченган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

В общем, Джейсон Деруло и Фрэнк Монтана на пару устроили в этом треке тотальную проверку грации на прочность. Пока одни в балетных пачках парят по сцене, тут предлагает двигаться на цыпочках, но при этом умудряться трясти всем, чем

0: Только можно. Баланс, однако. Ну, а эфир, друзья мои, катится дальше. Тема лево-право остается открытой для обсуждения. Впереди у нас Алекс Уоррен, Fever Dream, а также Crash Adams, New Heart. Через пару минут.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09. 62 10 09.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: Jazz Blue в эфире Волгоград FM с новиночкой Girl. Спел про то, как один человек забирается в чужую голову и отказывается оттуда выезжать. Никаких договоров, никакой арендной платы, просто въехал и живет. И самое обидное, выселить нельзя, потому что там уже все обставлено по вкусу. Ну, а мы, друзья мои, летим вперед, а этот вопрос остается открытым. Зиверт в самом финале с «Эгоисткой», а также Тейм Импала и Дженни чуть ранее «Дракула».
1: Реклама.
2: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «Есмострой» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
9: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
13: Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. В Волгоградской области стартовала кампания продвижения безопасности. За первые 6 месяцев текущего года в регионе произошло 378 ДТП на перекрестках. Это на 3,6% меньше, чем годом ранее. Более половины аварий произошли на нерегулируемых перекрестках, неравнозначных дорог из-за нарушений правил их проезда. По словам заместителя начальника управления госавтоинспекции ГУМВД России по Волгоградской области Владимира Захарова, участие Волгоградской области во всероссийской социальной кампании продвижения безопасности в числе 40 регионов страны – это признание остроты проблем. Тема аварийности на наших дорогах и шаг на пути к ее решению. В Куможевском районе Волгоградской области открылся приуроченный году единства народов 6-дневный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас». До 24 июля на учебно-тренировочных сборах в местечке Прорва казаки обучают молодежь рукопашному бою, метанию ножей, владению оружием, первой помощи и применению лекарственных трав. Основные события пройдут 25 июля в станице Куможинской. Гостей ждут интерактивные площадки, молодецкие забавы, детская поляна и казачий городок, выставка продажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная медовая лавка, скачки на донских лошадях и выступления творческих коллективов, которые завершит ансамбль «Казачьи песни брата». В Ворошиловском районе Волгограда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается обновление участка улицы Социалистической между Профсоюзной и Академической. Уложено свыше 700 квадратных метров тротуарной плитки у домов номер 14 и 16. Установлены новые фонари, высажено более 30 деревьев, свыше 400 кустарников и газон на 2000 квадратных метрах с автоматическим поливом. Параллельно продолжается реконструкция отрезка улицы Профсоюзной от Рабоче-Крестьянской до Симбирской, замены водопровода и теплотрассы, укладка плитки, обустройством полива, а также готовится к обновлению бульварная зона около пересечения этих улиц. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Мартин Гаррикс и Мадонна, друзья мои. Уникальный дуэт и история про то, как отношения, похожие на скоростной Shelby Cobra, не предназначены для долгой парковки, и тем не менее мысли о них возвращаются снова и снова. Вот такая вот нелогичная, странная штука. Но мы тут с вами вообще-то не для того, чтобы разбираться в законах физики и психологии, а чтобы слушать музыку на волнах Волгоград FM. И далее сразу рассказываю, что там впереди. Группа Maroon 5 и их «Сахар», то есть трек под названием «Sugar». Также появится «Marshmallow» и «Portugal The Man», «Феникс». Ну и прямо сейчас «Two Colors», «Mad World». Да, и чуть не забыл, совсем скоро, буквально через 20-30 минут, разыграю пару билетов на крутейший симфонический оркестр, который вот-вот уже совсем скоро, 23 июля, состоится в амфитеатре. Поэтому не пропускайте ни в коем случае, друзья мои. Ну а мы летим вперед. Еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью плюс 22.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

Ив Ларок с композицией «Nobody» прямо сейчас на волнах Волгоград FM. Ну, а я перехожу к розыгрышу, конкурсу, про который говорил несколько минут назад. И прежде чем начать, друзья мои, кратенькое вступление. Вот давайте представим. Теплый летний вечер. Вы сидите в амфитеатре, над головой звезды, а вокруг тысячи живых огоньков, свечи мерцают, ветер чуть колышет пламя, и в этом свете начинают звучать струнные. Это не просто концерт, это момент, когда время останавливается, когда вы забываете про телефон, про свои дела, про завтрашний день, а остаетесь только вы, музыка и этот удивительный живой свет. И вот представьте, этот вечер может стать вашим абсолютно бесплатно, друзья мои. Прямо сейчас у вас есть шанс выиграть 2 билета на это событие. 2 билета в этот волшебный мир. Но я думаю, что я его все-таки заинтриговал, поэтому спонсор конкурса ООО «Люминисфера». Концерты при свечах в Волгограде, живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люминисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда на данный момент 23 июля. Программа «Симфония в парке». Насладитесь прекрасной музыкой и волшебной атмосфере. Категория 6+. 2 билета на этот концерт на предстоящий 23 июля в 20:00 разыгрываю прямо сейчас. Ну и все, что нужно сделать, это, естественно, ответить на мой единственный вопрос посредством наших мессенджеров. Макс или Телега, как вам удобно, 927-522-101.5 наш номер, записывайте. 1 вопрос и 2 варианта ответов. Все просто. Итак, поехали. Как называется самый большой струнный смычковый инструмент в оркестре? Варианты ответов. Первый – виолончель. Второй – контрабас. Свои варианты, как уже сказал, присылайте в наши мессенджеры Макс или Телега по номеру 927-522-101.5 и забирайте билеты на концерт.

0: «Титаны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. ООО «Мори-синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55, добавочный 116.
2: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
3: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Алан Уокер и Изабелла Мелкман в эфире. Волгоград FM, Broken Strings. История о том, как слова, сказанные сгоряча, превращают, ну, скажем так, отношения рваные струны, по которым все равно хочется играть снова и снова. Потому что, видимо, тишина — это слишком скучно, да? И лучше уж слушать фальшивые аккорды, чем вообще ничего. Но я предлагаю эту теорию не проверять, а просто двигаться далее. Финал этого часа. Нас совсем скоро ожидают акценты Вивьен О'Хара с классным треком «Too Late to Cry». Не пропусти.
1: Реклама.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В результате сегодняшних атак дронов в ВСУ на регионы России есть пострадавшие. В Сочи обломки беспилотника упали на территорию храма в центральном районе города. Пострадала 7-летняя девочка. Ее госпитализировали. К счастью, травмы легкие. Угрозы для жизни нет, говорится в сообщении оперштаба. В Крымском районе сегодня объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В Анапе также включали сирену системы оповещения из-за угрозы. Те же действия предприняли в Новороссийске. Утром в аэропорту Сочи, также в Краснодаре и Геленджике вводили ограничения на полеты. Позже аэропорты восстановили свою работу в штатном режиме. В 11 населенных пунктах Волгоградской области сегодня отключили свет из-за ремонта линии электропередачи. Об этом сообщают в райадминистрации. Временно отключены от электричества села Большие Чепурники и Малые Чепурники, Цаца, Червленые и другие, а также станции Чепурники. Также свет отключен в поселках Приволжский, Новосад, Луговой и других. Энергоснабжающая организация ориентировочно планирует завершить работы и возобновить подачу света к 6 вечера. Специалисты делают все возможное, чтобы сократить время отключения, пишет «Высота 102». Домашний матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» на Волгоград-арене накануне охраняли сотрудники Росгвардии и полиции. Игра с командой СКА «Хабаровск» прошла без нарушений, сообщили в МВД области. Игра началась в 19:30, завершилась в 21:30. К охране общественного порядка также подключили контролеров-распорядителей и представителей казачества. Благодаря слаженным действиям и заранее принятым мерам во время всего спортивного события не случилось ни одного инцидента, отмечают городские вести. Сильная вспышка произошла этой ночью на Солнце, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Событие случилось в 1:25 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Накануне днем также были отмечены две сильные вспышки, достигшие предпоследнего уровня мощности М. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов А, Б, С, М и Х. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, напоминает Москва 24. Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Она отметила, что современные грамматические нормы определяются не одним словарем, но, например, и орфографический словарь русского языка также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». Лингвист подчеркивает, что язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

А это ода, друзья мои, благословенному пофигизму. Строчка «Let me be» — это не драма, это констатация факта уставшего человека, который допил свой ресурс и теперь хочет просто смотреть на облака, не становясь чьим-то проектом по спасению. «The Second Voice» напоминает иногда лучший подарок миру. Это фраза «Я пошел», сказанная без объяснений. Ну и гитара, разумеется, полностью на стороне уходящего. Ну а впереди у нас с вами приходящий. Друзья мои, Селена Гомес и The Scene, Love You Like Love Song, отличная композиция, чуть ранее здесь градусы на ресницах, ну и прямо сейчас искупаемся в ком-нибудь, Zane, Die For Me, через 3-2 понеслась, да, еще раз всем привет.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью плюс 22.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Иногда фраза «будь счастлив» звучит как проклятие. Chapel Roan завернула самое унизительное «я же говорила» в сияющую обертку синти-попа. Суть проста. Отрицание не спасает, фиктивный брак не лечит, а пробуждение в доме с белым забором может оказаться самым одиноким моментом в жизни. И бокал за это не поднимается. Бокалом как раз-таки припечатывают тему. Прощай, дорогой, и удачи, она понадобится. Good luck, baby, на 101.5 в эфире. В нашем далее Хьюджил и Майл Энджел и Ультра на Т, Moving to the Sun, а также Тедди Свимс появится. Mr. Know It All через минутку.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf 18+.
2: В компанию с

0: Научный факт. Если симфонический оркестр встречается с драм-н-бейсом ровно на границе ночи и утра, получается не хаос, а такой стройный гимн переходному состоянию. Вот сейчас прозвучало именно это. Не ночь и не день, а тонкая такая серая полоса, где решения приняты, ошибки осознаны, кофе еще не сварен, но уже зато предвкушается. И дирижер, судя по темпу, требует вставать немедленно. Картон, Кристиан Ярви, Кит Флорентайн. Великолепная композиция On the Break of Dawn. Впереди у нас Coldplay, We Pray, а также Зиверт, ЯТЛ, ну и еще Мизмо. Тоже не с горами, оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. К 2050 году каждый пятый житель Земли заболеет раком. Таков прогноз ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказал на пресс-конференции академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, стремительный рост количества онкозаболеваний – это один из главных вызовов здравоохранения в 21 веке. В 50-м году число заболевших достигнет 35 миллионов человек. Это беспрецедентные масштабы проблемы. У мужчин чаще всего встречается рак легких и рак предстательной железы. У женщин также рак легких и молочной железы, отметил врач. Ранее Онищенко говорил, что около 40% случаев онкозаболеваний можно предотвратить, если минимизировать ключевые факторы, такие как курение, алкоголь, ожирение и низкая физическая активность. В 11 населенных пунктах Волгоградской области сегодня отключили свет из-за ремонта линии электропередачи. Об этом сообщают в райадминистрации. Временно отключены от электричества села Большие Чепурники и Малые Чепурники, Цаца, Червленые и другие, а также станции Чепурники. Также свет отключен в поселках Приволжский, Новосад, Луговой и других. Энергоснабжающая организация ориентировочно планирует завершить работы и возобновить подачу света к 6 вечера. Специалисты делают все возможное, чтобы сократить время отключения, пишет «Высота 102». Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 24 года его на «Ладе Грант» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов. Выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. Домашний матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» на Волгоград-арене накануне охраняли сотрудники Росгвардии и полиции. Игра с командой СКА «Хабаровск» прошла без нарушений, сообщили в МВД области. Игра началась в 19:30, завершилась в 21:30. Как ранее, общественного порядка также подключили контролеров-распорядителей и представителей казачества. Благодаря слаженным действиям и заранее принятым мерам во время всего спортивного события не случилось ни одного инцидента, отмечают городские вести. Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимости ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает МЭШ. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: кажется, сейчас в колонках случился маленький музыкальный переворот. Бамблио — это слово-пароль для обхода в состояние, где проблемы решаются не головой, а покачиванием бедер. Версия КДТК звучит так, будто джазовый квинтет заблудился на рейве, но не растерялся, а устроил там вечер латинской поэзии. Итог. Гитары плачут, синтезаторы подмигивают. Ну, а мы с вами понимаем, не обязательно быть в порядке, чтобы быть в груве. Отличное начало часа, но впереди... Впереди такое же продолжение. Чонгкук и Usher, Stand Next to You. Чуть ранее здесь Slider Magnet, Another Day in Paradise. А прямо сейчас... Ну, ладно, не прямо сейчас, через две минутки. Алек и Халид, Dive Into Me. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущий скидки! Скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 20%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью плюс 22.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: План – это эмоциональная пирамида, где проценты выплачиваются моментально, но тело депозита сгорает в момент посадки самолета. Дамиана Давид только что пропел, я бы сказал, провел бухгалтерский отчет о летней любви, где в графе «Следующее лето» стоит жирный прочерк. Ну, потому что увидимся следующим летом. Это вежливая форма фразы «Мы больше никогда не увидимся», и ты прекрасно об этом знаешь. Но осознание-то приходит только в ноябре, когда загар уже смыт, а скриншот переписки все еще в телефоне. Next Summer – отличная баллада. Впереди у нас «Ртуть» от Вани Дмитриенко, а также «John Summit» – «Shades of Blue». Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле. Полипрофиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
7: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
10: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
11: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Научный факт. Когда реальность становится ярче воображения, мозг объявляет аварийный режим и пытается объявить происходящее галлюцинацией. Алекс Уоррен только что пропел именно этот клинический случай Fever Dream на 101.5. Ну, а теперь явка с повинной, скажем так. Друзья мои, данный голос покидает студию, но не навсегда, не драматично, а просто до следующего завтра. Оставляю вас в надежных руках плейлиста, который продолжит качать, пока ведущий, скажем так, будет лечить собственный недосып и искать тот самый Fever Dream в горизонтальном положении. Чего и вам желаю, друзья мои. Всем крутейшего, лютейшего вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет, соседка! А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
12: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. В Красноармейском районе обновят дороги, трамвайную сеть и транспортный узел. Губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Волгограда сегодня проинспектировал ход работ на ключевых объектах дорожного хозяйства. В числе выполняемых работ Сарепцкий путепровод, также ремонты идут на улицах Лазоревой и Изобильной. Как пишут новости Волгограда, для Красноармейского района действует отдельная программа развития. Она учитывает накопившиеся проблемы транспорта, инфраструктуры и коммунального хозяйства. Новая парковка у вокзала в Волгограде начала сегодня работу. Вместо привокзальной площади машин теперь можно оставлять только на пересечении улиц Воронина и Володарского в районе Каланчи. На привокзальной площади после реконструкции парковать автомобили не получится. Водители в тестовом режиме могут оплачивать парковку. При этом штрафы за неоплату власти пока обещают не вводить. Об этом пишет КП «Волгоград». В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, и в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварии остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед близко идущим поездом, а также поломки автомобилей на переездах. Бобр в Польше в прямом смысле оставил местного жителя без трусов. Владелец одного из частных домов обнаружил, что у него пропадает белье с уличной сушилки. Однажды поляк застал бобра из ближайшей речки с поличным. Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. «Я застыл на месте», – рассказал пострадавший журналистам. Историю после публикации в СМИ активно обсуждают в интернете. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
12: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
13: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134, Ткачева 7.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 20%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью плюс 22.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Ченган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977.

0: 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Реклама.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «Есмострой» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. В Волгограде ищут компанию, которая эвакуирует с улиц города прокатные электросамокаты, припаркованные с нарушениями. Подрядчику готовы заплатить 900 тысяч. Согласно техзаданию, исполнитель должен будет ежедневно, утром, днем и поздно вечером объезжать районы города и выявлять симы, припаркованные в неположенных местах. Электросамокаты будет необходимо доставлять на штрафстоянку. Компания-эвакуатор также будет отвечать за правильность составления документов об эвакуации и за сохранность прокатных симов, пишет «Высота 102». Инструктажи по пожарной безопасности прошли с начала года 245 тысяч жителей Волгоградской области. Во время каникул спасатели активно работают со школьниками, которым напоминают номера экстренных служб и обучают оказанию первой помощи. Во время профилактических бесед всем жителям Волгоградской области сотрудники МЧС напоминают также о необходимости соблюдать меры безопасности в летний пожароопасный период. Об этом пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
2: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 20%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью плюс 22.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: вечера вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград, 60-57-57.
4: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля в Агат РФ пробег, замена масла. В подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ Пробег. Звоните сейчас 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
5: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. МЧС опубликовала видеоинструкцию на случай ракетной опасности в Волгограде. В коротком ролике дан алгоритм действий, который необходимо выполнять после получения предупреждения экстренных служб. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также по возможности закрыться в глухом помещении. При наличии укрытий рядом необходимо спускаться в них. Это могут быть метро, подвал, паркинг или подземный переход. Оставаться на открытой местности нельзя, также Волгоград призвали не пытаться уехать от опасности на автомобиле, пишет «Высота 102». За столкновение трех судов на Цемлянском водохранилище будут судить помощника капитана. По версии следствия, один из старпомов допустил критические нарушения правил безопасности движения на воде. Ущерб от столкновения трех теплоходов превысил 4 миллиона рублей. Материалы дела рассмотрит Калачевский районный суд. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Представители России и Германии провели в июле переговоры в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что о встрече азербайджанские власти не были уведомлены заранее, и содержание переговоров официальному Баку тоже неизвестно. Заявление Ильхама Алиева прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. На этой неделе немецкие СМИ сообщали о смене настроений в Германии и о подготовке переговоров с Россией. Официально в Кремле эту информацию не комментировали. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается переменная облачность, ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 20%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью плюс 22.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: sun. Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: По поводу питбайка у нас тут был вопрос. И у меня, значит, это такая острая проблема. Подростки очень активно на питбайках поливают, но предупреждаю, не по тротуарам, не по дорогам общего пользования. Эти спортивные снаряды не используются. Только на отведенных трассах, только для соревнований, только для тренировок. Вот большая просьба к родителям, которые думают, что они ребенку угождают. Посмотрите для начала статистику детской травматологии. К сожалению, в этом году прям бьют тревогу. Очень много людей, малолетних, страдает на двухколесном транспорте. И это не про велосипеды речь. Речь в основном про мототехнику и про технику на электрической тяге, то есть это электросамокаты. Вот здесь прямо статистика зашкаливает, и на этот год приходится очень много поломанных подростков. Подумайте хорошенько, вам ребенок нужен или чтобы он кайфанул на мотораге на своей? Вот я считаю так, вот когда человек доходит до двух колес на приводе каком-либо, вот тогда пускай идет, сдает на права, обучается как положено, и уже потом управляет этим с умом.
4: Там, по-моему, 16 лет, честно, да, Саня? По-моему, 16 лет.
3: Да, ну можно? Да, но если честно, я вообще как бы... Я вот ездил в свое время на мотоцикле, упал с него, и с тех пор только на велосипеде, честно. Нет, что-то как-то не для нашей страны, да и не для моего региона, если честно, вся эта тема. Хотя... Я имею как бы полное уважение к эстетике мотоциклетной. Я с группами байкеров общаюсь много по стране, в том числе. У меня есть ребята, кто мотокроссом занимается и прочими радостями. Но, правда, покупать ребенку вот так без оглядки тот же питбайк, чтобы он вот в свои 16 лет зажигал на нем, где попало, не, я не готов, честно. Ни я ответственность на себя не возьму, ни ему не дам.
4: Что-то какие-то новые еще там, ну, какие-то совсем суперкрутые новости с мира автомобилей прилетают. Что-то там, прям, инновационное, что-то необычное.
3: Ну, как бы инновационное. Вот ждем, когда придут зикры восьмые, 8X, которые. Хочу все потестить его. Но, как показывает, опять же, вот опыт, подобного рода резкие появления там тех же электричек, гибридов и так далее, они удешевляют, во-первых, часть моделей предыдущего модельного ряда, это раз. И второе, ультрасовременное не всегда равно лучшее. Ультрасовременное – это просто как новый гаджет. Но брать его – это терять большие деньги. Вот, к сожалению, так. А пока больше ничего такого интересного. Тут все обновилось, все вообще у всех. Многие повыпускали новые модели. Вот пока они дойдут до нас, тоже некоторые производители все равно с опозданием в полгода ведут. Кстати, твоя машина тоже обновилась и уже продается вообще.
4: То есть, соответственно, еще дешевле будет старая версия, да?
3: Ну, старая версия, да. Старая версия, к сожалению, да, проседает. Но я бы не сказал, что сильно, потому что разрыв большой получается. И сейчас там нормальная комплектация, что-то 3 с копейками стоит на твою машину уже. Ну, вот стоит она этих денег, нет, это уже как бы вопрос второй.
4: Ну, да.
3: Но, видишь, как бы... Дело в том, что все равно люди гонятся больше за какими-то модными вещами там и тому подобными. Какими-то вот веяниями. Я лично считаю, что оно того не стоит. Я лучше подожду.
4: Ну, пока вот 55 тысяч, у меня вот сейчас еще одно ТО. Соответственно, я что-то, ну, как бы в ус не дую. Нормально все.
3: Вот, нормальная комплектация UNES 26-го года, по-моему, ПТС-ки, если у них есть, 3200. Ну, как бы уже, как бы нафиг надо.
4: А что есть за эти деньги другое, альтернатива какая?
3: Слушай, ну вот я брал машину свою примерно за эти же деньги. Там уже полный привод, блокировки, в два раза больше пространства, там много всего есть. За трешку, особенно на вторичном рынке, там вообще разгуляй-гуляй, можно такого накупить себе там. Угу. Закачайся.
4: Понятно, короче, понятно. Конкуренция.
3: Ну, в общем, как-то пока не сильно радужно с ценами, если честно. Не все так легко.
4: А что про утильсбор? Я пока просто не вижу знаков. Про утильсбор там пишут, что типа, хотят его, ну, опять же, инициатива от депутатов, то есть на уровне Госдумы. Они хотят, ну, реально прям, чтобы убрали утильсбор хотя бы до там какого-то, до 30-го года, что ли. Это была какая-то...
3: Ты понимаешь, я не знаю насчет того, уберут, не уберут. Ну, конечно, ага. То есть мы тут все купили новые машины с утильсбором, а потом бах, через год они
4: такие подешевле.
3: Ну, я думаю, что его просто приостановят. Может быть, но не факт. Пока индексация планируется до 30-го года, а там дальше уже как бы понятно будет. Может быть, индексацию остановят, чтобы он остался хотя бы на одном уровне. И при том, знаешь, как бы, ну, тут много есть нюансов, куда на что, как утилизационный проект вообще будет построен. Пока что это просто как бы дополнительные защитные меры, но вот и белорусы воют, потому что как бы, а что за защитные такие меры в нашем? То есть, по сути, пропадает смысл единого таможенного союза как такового, угу. Если уж прям посмотреть глубоко в этот процесс. Ну и опять же вот с вводом утиля, допустим, государство получает, ну если я не берусь пока утверждать, но допустим такие же деньги в казну, то у таможенников, знаю, у них прям проблемы, потому что они получали с декларации определенные деньги, а сейчас этих деклараций стало меньше, потому что ввозится меньше, народ стал прижимать уши как бы, и ценники кусачи. Так что тут вот вопросик, да, где-то пусто, где-то густо. И будет ли изменение какое-то, я, честно говоря, пока точно не знаю. Пока инициатив много, конечно, все воют, ноют. И не хотелось бы покупать машину в два раза дороже, чем она есть на самом деле. Но факт есть факт. Допустим, там некоторые автомобили, которые у нас продаются за 4-5 миллионов, дома у себя не стоят и полутора. Всем желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
5: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Реклама.
6: Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
7: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf 18+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте! До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

returns to your airwaves next week. Same time, same place.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Screw up.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.